Брежня, у димльотика, три свежня, каду де дома и мирно сние, я постоян тип, коим кичма врие, каду де дома и мирно сние, я постоян тип, коим кичма врие.